это. И даже гости застил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все. Полишь там не было, я это. И даже гости застил. Прекрасно спевали, прекрасно говорили. Все.

гости застыл. Прекрасно шпевали, прекрасно говорили. Все! Полиш там не было, я в тетер. Ждали гости застыл. Прекрасно шпевали,